Нанда Малниги саха пуџ рамбуккан Сиддарт Химиянге гита самагам е гита матакааварджаня самагам пура хора дека геви гихилла тиенава медирие салие галаппатти Jagadde Edirisinghe Roshan Mihindukula samaga mama Ranjit Peerasinghe obagen samugena yanna e sudanama laban satiyeth me wage wata satahanakin hamu yana turu obata aibugawan